0: еще один будет. Да. Второй тоже попал, да?
1: А мне кажется, сейчас это с ПБУшкой.
0: Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с его.
1: Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Да. Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с лужкой
0: у него. Ужас.
1: Бедные мужики, что они не эвакуируют?